0: Слава, слава, слава, yes. Вот сильный мяч на джаза, сильный мяч на джаза. Джаза до фрит, багажу на фен вас убрал.
1: Exclusive Ramical Web Sound.